0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар выступит в понедельник на 70-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Венской штаб-квартире ООН. Он подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером с многолетним опытом и развитой гражданской ядерной программой, а атомная энергетика остается ключевой опорой энергетической безопасности страны. Во время сессии, которая продлится до 18 сентября, пройдут выборы в Совет управляющих МАГАТЭ на 2026-2028 годы. Причем

Америке в 1921 году. Фотовольтаикой, использованием солнечной энергии и ее преобразованием в энергию электрическую, проблематикой хранения энергии и смежными темами занимается профессор Мирослав Земан, недавно получивший международную премию «Словацкий

0: Слушатели лучше поняли функционирование солнечного элемента. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходило развитие фотовольтаики от первых опытов по настоящее время.
1: Инак, мы в заумовом року, а
2: преобразование солнечного света в электрическую энергию осуществляется в солнечных элементах благодаря так называемому фотоэлектрическому эффекту. Этот эффект был открыт и опубликован французским ученым Беккерелем. 70 лет назад ученые из лаборатории Bell в США впервые продемонстрировали солнечный элемент на базе кремния, эффективность которого тогда составляла около 6%. На сегодняшний день мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество кремниевыми элементами превышает 27%. Это особенно впечатляет, учитывая, что теоретический предел эффективности составляет 29,4%. То есть мы находимся на пороге создания идеального солнечного элемента на основе кремния. Важно отметить, что я всегда подчеркиваю слово кремниевый, поскольку существует множество других полупроводниковых материалов, используемых в производстве солнечных элементов.
0: Когда вы говорили об использовании солнечной энергии, то упомянули солнечные тепловые системы и сравнили их с фотовольтаическими. Что касается тепловых систем, то тут большинство людей вполне ясно себе представляют процесс преобразования солнечной энергии в тепловую. Известно, что черная поверхность нагревается быстрее и лучше удерживает температуру. С практической точки зрения вполне понятно, что существует какой-то теплоноситель, и все прекрасно понимают, как этот теплоноситель нагревается. В фотовольтаических системах происходит преобразование солнечной энергии в электрическую. Скажите, в чем заключается ограничение КПД фотовольтаических систем? Играет ли тут роль их конструкция, применяемые материалы или их комбинация?
1: Максимальную учину солнечного членку власне овпливнюе материал.
2: Максимальная эффективность солнечного элемента напрямую зависит от выбранного материала для поглощения солнечного излучения. Например, кремний эффективно поглощает только определенную часть солнечного спектра, что ограничивает его эффективность. Чтобы увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в электричество, необходимо, чтобы солнечный элемент поглощал фотоны более широкого диапазона излучения, что невозможно с одним абсорбционным материалом. Современные исследования направлены на поиск комбинаций различных материалов, таких как кремний и перовскит, для создания многослойных элементов, где каждый слой поглощает различные части спектра. Это позволяет значительно повысить общую эффективность преобразования солнечной энергии. Кремниевые солнечные элементы на основе кристаллического кремния имеют теоретический КПД около 29,4%, но для превышения порога в 30% необходимо комбинировать несколько солнечных элементов, чтобы использовать большую часть энергии солнечного излучения.
0: Решив одну задачу получения электроэнергии, необходимо эту энергию в солнечном элементе сохранить, не правда ли? Какие проблемы возникают и какие решения здесь существуют?
1: Teraz som doteraz rozprával iba o tom absorpčnom materiáli, ale pravdepodobne ľudia si...
2: До сих пор я говорил только о поглощающем материале. Но, наверное, можно себе представить, что если, создав с помощью света концентрацию свободных носителей электрического заряда в поглощающем материале, мы далее ничего не сделаем, то в дело вступит мать природа. Она все устроила таким образом, что система всегда стремится вернуться в исходное состояние. То есть электрические заряды, генерируемые светом, которые изначально обеспечивали связь двух атомов, начинают снова формировать эту связь. Именно поэтому солнечный элемент является совершенно невероятным устройством, в котором мы, добавляя различные слои к поглощающему материалу, можем разделить эти свободные положительные и отрицательные носители электрической энергии в материале и затем собрать их в определенных частях солнечного элемента. Но когда мы захотим таким образом использовать электрическую энергию, которая фактически была накоплена в солнечном элементе, нам все равно приходится к солнечному элементу добавлять электроды, которые затем обеспечат подключение солнечного элемента к внешней цепи.
0: Рассматривая научную область, в которой вы работаете, можно с уверенностью сказать, что вы стоите одной ногой в будущем. Что вас привлекает в вашей деятельности? Ведь задача использования потенциала энергии Солнца – это одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством.
1: Когда мы посмотрим, какие мы имеем источники энергии, так
2: Когда мы рассматриваем имеющиеся у нас источники энергии, солнечная энергия является, по сути, самым значительным источником. Для многих людей энергия ассоциируется с электричеством, которое они используют для освещения или работы холодильника, бензином для автомобиля или газом для отопления и приготовления пищи. Эти виды энергии мы называем полезными видами энергии и часто не задумываемся, откуда.

0: куда они берутся. Главное, чтобы электричество, как говорится, было в розетке, когда это необходимо. Раньше я тоже не интересовался, какие источники лежат в основе полезной энергии. Эти источники мы называем первичными. С точки зрения человеческой цивилизации, первичные источники делятся на две категории. Неисчерпаемые или возобновляемые источники и истощаемые ресурсы, которые со временем уменьшаются. Солнечная энергия – это крупнейших из неисчерпаемых ресурсов. Если сравнить с мировым потреблением энергии, то для удовлетворения наших нужд мы используем около 20 тераватт в год. Солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, превышает эту мощность в 3000 раз. Солнечное излучение, падающее только на сушу, более чем в 1000 раз превышает мощность, которая нам постоянно необходима для обеспечения наших энергетических потребностей. Это невероятная цифра.
1: Если бы вам пришлось объяснять людям необходимость максимального использования энергии Солнца, что бы вы им сказали? Каковым бы был ваш главный аргумент?
2: Для меня особенно наивысший аргумент, почему бы мы могли начать в большой мере использовать.
0: Лично для меня самый главный аргумент, почему нам следует начать использовать солнечную энергию в больших масштабах, очень прост. Это, безусловно, самый крупный источник первичной энергии, доступный нам. Когда мы смотрим на источники энергии, которые мы можем исчерпать, мы видим, что крупнейшим из них является уголь. Существуют различные исследования, изучающие, насколько велики запасы невозобновляемых источников энергии. Что касается угля, то они составляют около 830 тераватт-лет. Это значит, что если для обеспечения наших энергетических потребностей нам сейчас нужно около 20 тераватт, то при использовании только угля и никакого другого ресурса, его запасов нам хватило бы на 41 год. А если учесть, что ожидаемая продолжительность жизни людей, живущих, к примеру, в Евросоюзе, в среднем составляет 75 лет, то этот источник мы исчерпали бы относительно быстро. Есть еще газ, нефть, атомная энергия. Их еще меньше. И когда мы учтем все эти невозобновляемые источники энергии, посчитаем, как долго они нам реально прослужат, если мы не будем использовать остальные, то получится 79 лет. Это означает, что поколение, рожденное сегодня, к концу своей жизни, возможно, не сможет использовать невозобновляемые источники энергии. Поэтому эти источники не могут считаться устойчивыми, как сейчас принято говорить. Возвращаясь к моим словам, я скажу, что существует множество аргументов и причин для замены ископаемых источников энергии на возобновляемые. Я предлагаю сфокусироваться на солнечной энергии, и причина для меня довольно проста. Это величайший источник энергии, доступный нам, людям.
3: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!